Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Хит FM-дә сез белән бергә хафтаның иң топ кошкларын аныклайбыз. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al Alim bilan.

Ташкент. Ташкент. Кус. Кус. Хит ФМ. Хит ФМ. Хит ФМ. Зорене тиңлә. Хит ФМ.

Если у меня теперь сынок, я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, таких, как он, повсюду ждут скандалов.

0: проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой.
1: Мне не снишься ты.

0: Doch Sonusakas.
1: Снег и камни на душе до нашей встречи оседали, но все это изменил один вечер. От судьбы не убежать.